пришли сюда. Титаник. Paranoid Moscow. Давай. Отдыхаем хорошо. Давай. Отдыхаем хорошо.

0: Есть мир 3,
1: протяжка.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.